0: Neměli jste probouzet spícího medvěda, říká běloruský prezident Lukašenko o příčinách zahájení zvláštní vojenské operace. Zdůraznil, že boje budou pokračovat, dokud nebude Zelenský donucen k trvalé mírové dohodě.
1: Ви знаєте, американці не знають, тому що ви американцям істинні причини війни не розказували. Я вам приведу пример, який обычно привожу, і ви мене поймете. У вас рядом Мексика. Точно так, как у России рядом Украина. Так? Так. Крупная страна, Соединенные Штаты Америки, мощная страна. Точно так, как Россия, с большими возможностями. Если бы в Мексике начали заставлять американцев, которые там, особенно в приграничье, живут, проамерикански настроенных людей, начали заставлять разговаривать, ну, скажем, на испанском языке, а не на английском, их детей придавливать в школе, чтобы они разговаривали только на испанском языке и так далее. А не дай бог бы в доме где-нибудь сожгли американцев в Мексике, вы как бы поступили? Вы Мексику бы сделали все, чтобы стереть с лица земли. Не дай бог, конечно, я просто пример этот привожу. Точно так было и в Украине против России. Зачем было душить людей, которые живут на востоке Украины, и заставлять их отказаться от русского языка? Ну зачем? Пусть люди выбирают себе язык сами. А если вы хотите, чтобы там был украинский, то вы настроитесь на длительную работу по-китайски. Степ-бай-степ. Тихонечко, спокойно, в детском садике, в школе, где-то в госслужбе и так далее. Это годы. Они решили заткнуть рот русскоязычному населению. А там весь Восток. Более того, в Одессе, вы знаете этот случай, это факт, они сожгли людей, которых они считали своими врагами, так называемых русскоязычных. И эта политика была возведена в ранг в Украине. Ну и потом, вот говорю вам как старый политик, ну если ты живешь рядом с этим спящим медведем, ну не буди его. Найди нормальные отношения, чтобы сосуществовать. Ведь при мне было, я это знаю, я это видел, я участвовал в этих переговорах. Россия договорилась с Украиной и по вопросам Крыма, и по вопросам безопасности, и том, что в Крыму военные базы, они Украине не нужны были, будут российскими. Россия поставляла в два раза дешевле энергоресурсы Украине, нежели они стоили в мире. Я видел это при Ельцине и при Путине. Были нормальные отношения. Нет, надо было устроить не без помощи американцев и особенно европейцев. Надо было устроить этот Майдан. Перевернули все, свергли действующего президента. Он вынужден был покинуть страну.